0: Здравствуйте, дорогие друзья, это Микс ФМ, с вами Настя Абрамова. Желаю наидобрейшего утра и прекрасного дня. Оставайтесь вместе с нами на Микс ФМ. Крутая музыка, которая обязательно вас взбодрит. Hearts, Purple Disc Machine, LMFAO, а также Bella May на очереди. И для начала слушаем прогноз погоды на сегодня.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
8: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
9: Аудитория 12+.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
11: Телефон рекламной службы 45 88 45.

no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: Если этот день вы проводите вместе с Mix FM, значит, с настроением у вас все в порядке. Сейчас небольшая реклама, и потом снова музыка. Диджей Avicii, Rita Ora, Blackpink и OneRepublic уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
4: Аудитория 12+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продвигаемся вперед под лучшую музыку Микс FM. Небольшая реклама и прогноз погоды прямо сейчас в эфире, сразу после новый музыкальный блок. Делайте громче и не скучайте.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Mix FM.
4: Аудитория 12+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. Россиянам стали втрое чаще отказывать в списании долгов. Россияне все чаще остаются с долгами даже после процедуры банкротства. В первом квартале суды отказали гражданам в списании обязательств более 2200 раз. Это в 2,5 раза чаще, чем год назад. Так следует из данных Федресурса. Одновременно растет и число самих признаний несостоятельности. Эксперты объясняют тренд ужесточением позиций судов и наплывом заемщиков, которые рассчитывают слишком легко избавиться от кредитов. Теперь суды оценивают добросовестность долгов. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, набирал кредиты без намерения возвращать деньги или создавал фиктивную задолженность перед родственниками, нет. Отказ в списании носит необратимый характер. Повторное банкротство по тем же обязательствам невозможно. В Госдуме разработали законопроект о защите добросовестных покупателей жилья. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев создали законопроект о предоставлении дополнительной защиты добросовестных покупателей жилья. Инициатива была уже отослана на оценку в Росреестр и Верховный суд Российской Федерации. Согласно ей, предлагается внести изменения в статью 167 Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 58 Закона о государственной регистрации недвижимости. Поправки подразумевают введение нового обязательства, при котором в случае признания сделки недействительной, покупатель может вернуть недвижимость только после того, как ему вернут за нее деньги. Нововведение также заключается в добавлении пункта, в котором будут обозначены все вышеописанные действия. Там должны прописать, что регистрация жилья при этом может осуществляться только при предоставлении документов о возмещении покупателю потраченных средств. Россияне намерены потратить на школьный выпускной 65 тысяч рублей. Среднюю сумму, которую придется потратить на подготовку и проведение школьного выпускного, россияне оценили в 65 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков Авито товаров и Авито услуг. Выяснилось, что в среднем родители школьников готовы потратить 34 тысячи рублей на выпускной образ ребенка, а на само празднование закладывают около 31 тысячи рублей. 23% респондентов рассчитывают на сумму до 15 тысяч рублей. 13% убеждены, что уложат в 5 тысяч. Еще 6% родителей оценили подготовку к выпускному в сумму более 100 тысяч рублей. Согласно опросу, 7 из 10 опрошенных россиян запланировали покупку праздничной одежды. 32% намерены заказать ее через онлайн-площадки, 31% подобрать в офлайн-магазинах, еще 9% собираются приобрести наряд на ресейле. Ну а 4% собираются взять в аренду. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: 11:20 на студийных часах. Время для второго завтрака. Можете перекусить нашими вкуснейшими треками. Продолжают эфир Good Boys, Katy Perry, а также группа BTS присоединится чуть позже, а мои коллеги расскажут о погоде.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет недавно присоединившимся к Mix FM. У нас сейчас время для рекламы, и сразу после к нам присоединятся Just Kidding, Dirty Radio, также София Скотт, Сиара будет чуть позже. Не скучайте, слушайте только лучшее.
1: Реклама на Mix FM. Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Время близится к полудню, экватор рабочего четверга совсем близко. Можно потихоньку планировать дела на вечер и на выходные заодно. Ну а прямо сейчас слушаем рекламу и прогноз погоды. И далее для вашего бодрого настроя новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Аудитория 12+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
7: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: день в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме разработали законопроект о защите добросовестных покупателей жилья. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев создали законопроект о предоставлении дополнительной защиты добросовестных покупателей жилья. Инициатива была уже отослана на оценку в Росреестр и Верховный суд Российской Федерации. Согласно ей, предлагается внести изменения в статью 167 Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 58 Закона о государственной регистрации недвижимости. Поправки подразумевают введение нового обязательства, при котором в случае признания сделки недействительной, покупатель может вернуть недвижимость только после того, как ему вернут за нее деньги. Нововведение также заключается в добавлении пункта, в котором будут обозначены все вышеописанные действия. Там должны прописать, что регистрация жилья при этом может осуществляться только при предоставлении документов о возмещении покупателю потраченных средств. Министерство просвещения России с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников – образцовая, допустимая и недопустимая. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, введение оценки поведения в школах – это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. Министр отметил, что для советников директоров по воспитанию новая оценка станет важным маркером, который может объективно отслеживать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Руководство и коллект в харассменте чаще обвиняют миллениалы. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. О харассменте со стороны начальства чаще высказывались россияне 25-35 лет, со стороны коллег 35-45-летние. 5% россиян приходилось быть объектом домогательств со стороны руководства, 8% со стороны коллег. Женщины с харассментом сталкиваются чаще. О неподобающем поведении управленцев рассказали 6% россиянок, о приставании сослуживцев 10%. Среди мужчин 4,5% соответственно. Миллениалы о подобных случаях рассказывают чаще зумеров и бумеров. О домогательствах руководства заявили 6% 25-35-летних, о домогательствах коллег 9% респондентов в возрасте от 35 до 45 лет. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Движемся далее, подслушаем музыку Микс FM. Прямо сейчас реклама и прогноз погоды. И далее Аврил Лавин, Simple Plan, Дэвид Гетта, Ники Минаж и Биби Рекс в совместной работе. Не пропустите.
1: Погода на Микс FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс FM.
6: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
7: Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
8: Аудитория 12+.
9: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
10: Телефон 8 800 333 69 37.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс FM.
12: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM после небольшой рекламы. Kid Rock, One Republic и Demi Lovato. Впереди еще больше классных музыкальных композиций. Делайте громче и не пропустите.
1: Реклама на Mix FM.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
4: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Всем салют, дорогие друзья. Движемся далее под лучшую музыку Микс FM. А прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Mix FM.
4: Аудитория 12+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Сазгурев. Россиянам стали втрое чаще отказывать в списании долгов. Россияне все чаще остаются с долгами даже после процедуры банкротства. В первом квартале суды отказали гражданам в списании обязательств более 2200 раз. Это в 2,5 раза чаще, чем год назад. Так следует из данных Федресурса. Одновременно растет и число самих признаний несостоятельности. Эксперты объясняют тренд ужесточением позиций судов и наплывом заемщиков, которые рассчитывают слишком легко избавиться от кредитов. Теперь суды оценивают добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, набирал кредиты без намерения возвращать деньги или создавал фиктивную задолженность перед родственниками, нет. Отказ в списании носит необратимый характер. Повторное банкротство по тем же обязательствам невозможно. В России выявили средний уровень женского бесплодия. В России число женщин с диагнозом бесплодия составляет в среднем 7,8 случая на 1000 женщин репродуктивного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Российской Федерации. Согласно материалам ведомства, показатель распространенности заболевания среди россиянок в возрасте от 18 до 49 лет в последние годы демонстрировал незначительные колебания. Минимальное значение было зафиксировано в 2012 году, когда на 1000 женщин приходилось 6,4 случая бесплодия. Пиковые периоды заболеваемости пришлись на 17 и 19 годы. В это время число пациенток с соответствующим диагнозом достигало 8,5 на 1000 женщин. В ведомстве подчеркнули, что текущий показатель является средним и стабилизировался. Таиланд и Бали начали массово депортировать россиян. Таиланд и индонезийский остров Бали резко ужесточили правила для иностранцев, включая россиян, которые подолгу живут по туристическим визам. На Бали полиция проводит рейды по так называемым русским и украинским деревням, проверяя жилые комплексы на предмет нелегальной работы. За удаленную занятость без специальной визы теперь грозит арест, депортация и штраф до 31 тысячи долларов. Таиланд, в свою очередь, сократил безвизовый срок пребывания с 60 до 30 дней и ограничил практику выездов до обнуления срока. На границах все чаще требуют показать наличные деньги, обратный билет и страховку. Только за прошлый год из Таиланда депортировали 120 россиян. С начала этого года еще около 20 человек. С Бали за первые месяцы года депортация затронула более 2000 иностранцев. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: вторая половинка дня уже вступила в свои права. Это хорошо. Движемся в верном направлении. Только вперед на Mix FM. Лучшая музыка, которая вас подбодрит обязательно. Фланг Риана уже на очереди. А прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый. Реклама на Mix FM.
2: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
4: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Микс ФМ продолжает восполнять ваши жизненные силы музыкой через мгновение реклама и сразу после Брайан Адамс, Бас Джекис, а также Казет чуть позже.
1: Реклама на Микс ФМ. Она за Микс. Другая музыка на Микс ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Дорогие друзья, вы на волне 102.7. Здесь только лучшая музыка со всего света. И не пропустите сегодня в 20.00 программу Old School. Целый час песен от обладателей престижных премий и лидеров чарта в самые громкие хиты на Mix FM. Подключайтесь.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
2: Реклама на Mix FM.
3: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Mix FM.
4: Аудитория 12+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае уменьшилась на 10 тысяч гектаров. В минувшие сутки сотрудники лесопожарных подразделений региона ликвидировали 9 крупных термоточек общей площадью с почти 25 тысяч гектаров. По состоянию на сегодняшнее утро в субъекте зарегистрировано 11 очагов, охвачено огнем более 12,5 тысяч гектаров тайги. Лесные пожары регистрируются в Хабаровском имени Полины Осипенко районах, а также в Солнечном округе. До 31 мая в регионе действует запрет на посещение гражданами лесов и въезд туда транспортных средств. Главной причиной лесных возгораний в крае остается нарушение правил пожарной безопасности. Более половины пожаров возникает по вине человека. В Комсомольске-на-Амуре автобусы изменят маршруты из-за ремонта теплотрассы. Автобусы с номерами 8, 11, 15, 19 и 25 с 1 по 11 июня будут объезжать улицу Аллея Труда, где пройдет капитальный ремонт теплотрассы. Участок дороги в районе дома номер 58 закроют для движения. Кроме того, в этом году некоторые маршруты общественного транспорта изменятся для комсомольчан. Администрация города прорабатывает новый документ планирования регулярных перевозок. Жители города Юности могут внести свои предложения, которые касаются востребованности тех или иных остановок. Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» в этом году пройдет на 140 площадках. Ежегодное мероприятие состоится 30 мая по случаю празднования Дня города. В этом году участников арт-фестиваля стало больше. Если в прошлом году насчитывалось около 120 площадок, то на этот раз порядка 140. Для хабаровчан подготовили больше разнообразных мастер-классов. В 18 часов на Комсомольской площади пройдет праздничный концерт.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 45 копеек, 100 японских йен 44 рубля 50 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет вам, дорогие друзья, вы на волне 102.7, лучшая музыка далее, Zayn, LB1, Апсал уже на очереди, а прямо сейчас мои коллеги расскажут о погоде.
1: Погода на Микс.ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс.ФМ.
6: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс.ФМ.
7: Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
8: Аудитория 12+.
9: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
10: Телефон 8 800 333 69 37.
11: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс.ФМ.
12: Телефон рекламной службы 45-88-45.
13: Yeah.

0: Делайте громче, оставайтесь на волне 102.7. Поддерживаем настроение на стабильной веселой волне. Сейчас небольшая реклама, и сразу после Дэв Кельвин Харрис и Холи Гост.
1: Реклама на Микс FM.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: всем присоединившимся к Mix FM. Мы отправляемся вперед под лучшую музыку неизменно. А мои коллеги расскажут полезную информацию, какая погода в городе будет завтра. Узнаем прямо сейчас.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Mix FM.
4: Аудитория 12+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Обновление дороги к Петропавловскому монастырю продолжается в Хабаровском районе. Ремонт идет благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. По нему ежегодно приводятся в порядок туристические маршруты. Среди них дорога к селу Петропавловка в Хабаровском районе, в котором расположен женский монастырь и 4 глэмпинга, популярные у жителей края и туристов. Ранее дорога к Петропавловке была внесена в атлас проблемных объектов. В прошлом году специалисты отремонтировали участок с 0 по 7 километр. В этом дорожном сезоне подрядчик продолжает работы на отрезке с 7 по 15 километр. В этом году сумма ремонтных работ составит более 86 миллионов рублей. На обновление всей дороги к селу Петропавловка запланировано выделить свыше 215 миллионов. 22 современных мусоровоза приобрели для чистоты Хабаровска и района имени Лазо. На арене «Ерофей» представили 22 новых мусоровоза. Уже в ближайшие дни они выйдут на маршруты Хабаровска и района имени Лазо. Обновление парка техники является неотъемлемой частью национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Парк техники регионального оператора пополнился по федеральной программе льготного лизинга. Закупка стала самой крупной среди регионов Дальнего Востока. Новые машины отечественного производства поступили от Ряжского авторемонтного завода. Вся партия обошлась 318 миллионов рублей. В Хабаровском крае стартует муниципальный этап 13-го гражданского форума «Главное – люди». Он проходит в Краевом доме молодежи Комсомольска на Амуре. В этом году основную часть тем посвятят Году единства народов России и Году спорта в регионе. Программа включит в себя диалоговую площадку, общественный контроль, сессии, ТОС как инструмент формирования образа будущего, код донора единства и для рабочей молодежи. С проектами о развитии и поддержке гражданского общества эксперты выступят на 12 различных площадок. Другие два муниципальных этапа состоятся в течение этого года. Краевой этап запланирован на декабрь. Его проведут в Хабаровске.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 45 копеек, 100 японских йен 44 рубля 50 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Blood is pumping, I can see the end is right in front of me.

0: 12:20 на студийных. Движемся вперед под лучшую музыку Mix FM Heaven. Вот Post Malone, также DJ Tiesto уже на очереди. А все это после небольшой рекламы и прогноза погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем день забот в делах, но главное не забывайте давать себе немножко отдыха. Вот и сейчас можно оглядеться по сторонам, вдохнуть и выдохнуть, послушать рекламу и сразу после наслаждаемся классными треками. Софи Такер, Феликс Яна, а также Бана Бой уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира на всех языках, только на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет вам, дорогие друзья, в волне 102.7, с вами Настя Абрамова, и мы с моими коллегами собрали для вас головокружительные плейлисты из лучших треков, какие только смогли отыскать. Сейчас небольшая реклама, прогноз погоды, и сразу после сможете попробовать всю эту музыку на вкус.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Единый контакт-центр ответит на все вопросы российских абитуриентов. Будущие студенты и их родители могут обратиться в единый контакт-центр поддержки абитуриентов. Операторы общероссийской горячей линии ответят на вопросы, связанные с подачей документов, в том числе с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн и другие темы, связанные с приемной кампанией. Звонки принимают по номеру 8 800 444 5115. Сама приемная кампания в вузах и организациях среднего профессионального образования стартует с 20 июня. Сейчас учебные заведения продолжают подготовку к ней. Аэропорт Нилькана в Хабаровском крае сегодня закрыт до вечера. Непогода в Военно-Майском районе повлияла на расписание авиарейсов. Из-за размыкания взлетно-посадочной полосы авиагавань сегодня в течение дня закрыта для приема и отправки воздушных судов. Аэропорт закрыт до 18 часов. Фестиваль «Порт-рок-2026» пройдет на набережной Хабаровска 20 июня. Впервые фестиваль «Порт-рок» в Хабаровске состоялся в прошлом году. Тогда дальневосточному музыкальному сообществу мероприятие пришлось по вкусу, поэтому в этом году его решили повторить. Среди новых приглашенных коллективов – хабаровские «Братство Бобра» с произведениями в жанре хэви-метал и кавер-группа «Модис». Также на фестиваль приедет группа из Комсомольска-на-Амуре «Мёрфи». Свой репертуар представят артисты из других регионов Дальнего Востока.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 45 копеек, 100 японских йен 44 рубля 50 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Добрый вечер, друзья. Движемся далее под лучшую музыку. Микс FM, Holy Moly, Weekend и Daft Punk. Также Инна и Виктор уже на очереди. Прямо сейчас мои коллеги с прогнозом погоды.
1: Погода на Микс FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый. Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс-ФМ.
5: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
6: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
7: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
8: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: есть еще кучу дел нужно успеть сделать, а Mix FM здесь с вами. Поддержим вас классной музыкой. Я Ультранейт, группа Imagine Dragons и Майли Сайрус присоединятся после небольшой рекламы.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM. Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
3: Аудитория 12+.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: делайте громче, оставайтесь на волне 102.7 в продолжении этого вечера. Лучшая музыка, а также прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Аудитория 12+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Микс-ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровске вместо долгостроя 90-х появятся многоэтажки и детский сад. Речь идет о долгострое ЖСК «Время», который начали возводить в 1994 году. Согласно обновленному плану, объект, расположенный в границах улиц Запарина, Лизы Чайкиной и Знаменщикова Биробиджанской, решили не достраивать, а снести. Согласно новому проекту, на территории появится несколько многоквартирных домов с разрешенной высотой до 23 этажей. Отдельный участок отведен для строительства детского сада на 65 мест, а также подземного паркинга на 430 машин. Работу проведут в две очереди. Завершить строительство планируют в 2033 году. Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров ввели в Амурском районе Хабаровского края. Распространению огня способствует сухая ветреная погода, а также повышение среднесуточных температур воздуха. Если нарушение правил пожарной безопасности будет выявлено, то виновному грозит серьезное наказание – административная ответственность для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц до 90 тысяч рублей, для юридических – до 1 миллиона. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет. В Хабаровском Росреестре ответят на все дачные вопросы. Специалисты управления Росреестра по Хабаровскому краю завтра с 10 до 12 часов проводят день консультаций для дачников. Всем, кто придет на эту встречу, расскажут, как оформить дом и земельный участок, как восстановить утраченные документы на дачу, в какие сроки необходимо провести межевание и навести порядок на земельном участке, чтобы не попасть в нарушители. Посетители также узнают, что изменилось для землевладельцев с 1 марта прошлого года.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 45 копеек, 100 японских йен 44 рубля 50 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Добрый вечер всем присоединившимся к Mix FM. Мы отправляемся далее под лучшую музыку. Алексиан, Леди Гага и Энн Вок уже на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый. Реклама на Mix FM.
2: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
4: Аудитория 12+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: рабочего дня остается совсем немножко времени. Работайте, друзья, но музыкой мы вас обеспечим, чтобы веселее было после небольшой рекламы. 21 Pilots, Crash Adams, также Сигал и Джон Ньюман в совместной работе.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM. Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
2: Аудитория 12+.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Далее под лучшую музыку Микс ФМ. Сейчас поговорим о погоде на завтра. И сразу после рекламы ловите новый музыкальный блог. И всем отличного вечера.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый. Реклама на Микс-ФМ. Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ.
2: Аудитория 12+.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
6: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае уменьшилась на 10 тысяч гектаров. В минувшие сутки сотрудники лесопожарных подразделений региона ликвидировали 9 крупных термоточек общей площадью с почти 25 тысяч гектаров. По состоянию на сегодняшнее утро в субъекте зарегистрировано 11 очагов, охвачено огнем более 12,5 тысяч гектаров тайги. Лесные пожары регистрируются в Хабаровском имени Полины Осипенко районах, а также в Солнечном округе. До 31 мая в регионе действует запрет на посещение гражданами лесов и въезд туда транспортных средств. Главной причиной лесных возгораний в крае остается нарушение правил пожарной безопасности. Более половины пожаров возникает по вине человека. В Комсомольске-на-Амуре автобусы изменят маршруты из-за ремонта теплотрассы. Автобусы с номерами 8, 11, 15, 19 и 25 с 1 по 11 июня будут объезжать улицу Аллея Труда, где пройдет капитальный ремонт теплотрассы. Участок дороги в районе дома номер 58 закроют для движения. Кроме того, в этом году некоторые маршруты общественного транспорта изменятся для комсомольчан. Администрация города прорабатывает новый документ планирования регулярных перевозок. Жители города юности могут внести свои предложения, которые касаются востребованности тех или иных остановок. Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» в этом году пройдет на 140 площадках. Ежегодное мероприятие состоится 30 мая по случаю празднования Дня города. В этом году участников арт-фестиваля стало больше. Если в прошлом году насчитывалось около 120 площадок, то на этот раз порядка 140. Для хабаровчан подготовили больше разнообразных мастер-классов. В 18 часов на Комсомольской площади пройдет праздничный концерт.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 45 копеек, 100 японских йен 44 рубля 50 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку после небольшой рекламы. Мила Хейз, Фарл Уильямс, также Макс Фрост. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45-88-45.
8: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
9: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс ФМ.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Микс на заказ. Выбирайте свой хит. Телефон 67 102.7. 67 102.7. Let's go.

0: делайте громче, оставайтесь на волне 102.7. В продолжении этого часа только лучшая музыка. Freya Ridings, также Maroon 5, Lil Wayne в совместной работе. Группа BTS будет чуточку позже.
1: Реклама на Mix FM.
2: Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
3: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
4: Аудитория 12+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ, а прямо сейчас реклама и прогноз погоды. Всем отличного настроения. Оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Old School на Микс ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ.
4: Аудитория 12+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
2: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Обновление дороги к Петропавловскому монастырю продолжается в Хабаровском районе. Ремонт идет благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. По нему ежегодно приводятся в порядок туристические маршруты. Среди них дорога к селу Петропавловка в Хабаровском районе, в котором расположен женский монастырь и 4 глэмпинга, популярные у жителей края и туристов. Ранее дорога к Петропавловке была внесена в атлас проблемных объектов. В прошлом году специалисты отремонтировали участок с нулевого по 7 километр. В этом дорожном сезоне подрядчик продолжает работы на отрезке с 7 по 15 километр. В этом году сумма ремонтных работ составит более 86 миллионов рублей. На обновление всей дороги к селу Петропавловка запланировано выделить свыше 215 миллионов. 22 современных мусоровоза приобрели для чистоты Хабаровска и района имени Лозо. На арене «Ерофей» представили 22 новых мусоровоза. Уже в ближайшие дни они выйдут на маршруты Хабаровска и района имени Лозо. Обновление парка техники является неотъемлемой частью национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Парк техники регионального оператора пополнился по федеральной программе льготного лизинга. Закупка стала самой крупной среди регионов Дальнего Востока. Новые машины отечественного производства поступили от Ряжского авторемонтного завода. Вся партия обошлась 318 миллионов рублей. В Хабаровском крае стартует муниципальный этап 13-го гражданского форума «Главное – люди». Он проходит в Краевом доме молодежи Комсомольска-на-Амуре. В этом году основную часть тем посвятят Году единства народов России и Году спорта в регионе. Программа включит в себя диалоговую площадку, общественный контроль, сессии, ТОС как инструмент формирования образа будущего, код донора единства и для рабочей молодежи. С проектами о развитии и поддержке гражданского общества эксперты выступят на 12 различных площадок. Другие два муниципальных этапа состоятся в течение этого года. Краевой этап запланирован на декабрь. Его проведут в Хабаровске.
1: Курс валют.
3: Официальный курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 45 копеек, 100 японских йен 44 рубля 50 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
1: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс FM. Инна и диджей Рехаб, Мелани Мартинес, также Барнабой и Крис Мартин уже на очереди. А перед этим послушаем рекламу и прогноз погоды.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем, кто присоединился только что. Движемся вперед под лучшую музыку. Doja Cat, Yellow Wolf, а также Shakira уже на очереди. А прямо сейчас небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Добрый вечер, присоединившимся к Микс ФМ. Мы движемся вперед под лучшую музыку, а прямо сейчас реклама и прогноз погоды. Делайте громче и не скучайте.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333.

0: и 69-37.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9 кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9 кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
3: Реклама на Микс-ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Добрый вечер всем слушателям Mix FM. По курсу у нас лучшие хиты, проверенные временем. Программа Old School начинается прямо сейчас, целый час с 20 до 21.00. Только на Mix FM. Наслаждаемся той музыкой, которую полюбили давным-давно, и расставаться с ней не собираемся. Сегодня по плану Rockwell, группа Aerosmith, The Sugar Hill Gang, Portishead и многие-многие другие. Massive Attack час начинают. Old School.

0: Old School. Есть что вспомнить.
1: Mix FM. Stay awake just to hear.

0: Продолжаем слушать лучшие треки от лидеров чартов. Скоро в ваших приемниках группа Eurythmics, Cardigans, Run DMC чуть позже. Прямо сейчас небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Программа Old School продолжается. Ловим музыкальное наслаждение от классной музыки. Элтон Джон, Crystal Waters, The Cure уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжаем музыкальное погружение в самую лучшую музыку прошлого и начала нынешнего столетия. Программа Old School только на Mix FM, только в четверг с 20 до 21.00. Присоединяйтесь почаще. Оставляю вас в компании хитов. Меня зовут Настя Абрамова. Услышимся завтра на волне Mix FM. Всем пока.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

9 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Реклама на Mix FM. Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
3: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM. Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира на всех языках. Только на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

10 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Mix, Mix FM. Слушайте лучшее. Push me, and then just touch me, till I can get my...

«Полночь в Хабаровске». Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Микс FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше. I know why you opted into.

0: her butt.
1: Делайте громче. Это же микс.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час ночи в Хабаровске.
0: Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше. It's so lovely when it's sunny.

4 часа утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

6 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. 7 часов утра в Хабаровске.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
5: Аудитория 12+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс-ФМ. Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
1: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. Страховое покрытие по долгосрочным вкладам вырастет до 2 миллионов рублей. Правительство России подготовило законопроект, согласно которому страховое покрытие по долгосрочным вкладам будет увеличено с 1 миллиона 400 тысяч до 2 миллионов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Он отметил, что законопроект позволит нарастить гарантированное покрытие по стандартным рублевым депозитам, открывающимся более чем на 3 года. Центробанк разработал алгоритм действий для пострадавших от кредитных мошенников. Центробанк Российской Федерации разработал специальный порядок действий для граждан, пострадавших от действий кредитных мошенников. Если в момент оформления займа у вас был установлен самозапрет, то вы вправе подать заявление в МФО об аннулировании информации о таком договоре. Если самозапрет не был установлен, жертвам мошенников рекомендуют обращаться в правоохранительные органы. После возбуждения уголовного дела необходимо направить кредитору требование прекратить взыскание долга и начисление процентов. В случае отказа полиции в возбуждении дела проблему придется решать через суд, добиваясь признания договора недействительным. Более 90% микрокредитов сейчас оформляются дистанционно. Для снижения рисков мошенничества с 1 марта этого года финансовые компании обязаны идентифицировать клиентов через единую биометрическую систему. Зарплата каждый день. ХХРУ выяснил, каким специалистам в Хабаровском крае делают такие предложения. Согласно данным базы вакансий ХХРУ, этой весной в Хабаровском крае более чем в 370 вакансиях работодатели указывали ежедневные выплаты заработной платы. Чаще всего такой формат оплаты предлагают курьерам и почтальонам. На них приходится 34% подобных предложений в регионе. Также ежедневные выплаты нередко встречаются в вакансиях для грузчиков 15%, а также упаковщиков, комплектовщиков и маркировщиков 9%. Вакансии с ежедневными дневные оплаты чаще всего предполагают частичную занятость или подработку. На них приходится 60% предложений. Еще 33% составляют вакансии на полный рабочий день, а 4% предложения с вахтовым графиком. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
2: По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
0: Реклама на Микс ФМ.
5: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
6: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
7: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
8: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс ФМ.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Компания Topol Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс-ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Банки и госорганы освободят от платы за массовые звонки. Минцифра установит максимальный тариф для массовых обзвонов клиентов. К ним относятся, например, рекламные звонки. Государственные органы, подведомственные им структуры, банки и другие финансовые организации освободят от оплаты за пропуск массовых звонков. Соответствующую поправку внесут во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Речь идет как о робозвонках, так и о звонках, которые поступают от сотрудников колл-центров. С 1 сентября 2025 года, после вступления в силу поправок к закону о связи, россияне могут самостоятельно отказаться от массовых звонков и выбирать, от каких организаций могут поступать вызовы. Организации для проведения обзвонов теперь должны заключить договор со всеми операторами абонентов-получателей вызова. Центробанк втрое повысит минимальные требования к капиталу банков. Центробанк до 30 года постепенно повысит минимальный размер капиталов банков. У организации с универсальной лицензией показатель вырастет до 3 миллиардов рублей, с базовой до 1 миллиарда. Госпожа Набиуллина отметила, что повышение начнется с 2028 года. Тогда планка для банков с универсальной лицензией вырастет до 1,5 миллиардов, а с базовой до 0,5 миллиарда рублей. Ранее Центробанк сообщал о планах повысить требования к минимальному размеру капитала банков примерно на уровень инфляции, накопленной с 2018 года, когда были установлены действующие нормативы. Расходы на выпускные в 9 и 11 классах за год выросли на 15%. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса достиг 15 тысяч рублей, а для 11 класса 22 тысячи рублей. В этом году родителям девятиклассников на праздник и наряды придется потратить в среднем 32-33 тысячи рублей.

0: родителям 11-классников 44-46 тысяч. При этом каждый восьмой родитель, 12%, сообщил, что 9 классы их детей не будут проводить выпускные вечера вовсе. Среди родителей 11-классников таких ответов меньше 7%. За год расходы на организацию праздника заметно выросли. По сравнению с 2025 годом стоимость выпускного вечера для 9-классника подорожала с 13 до 15 тысяч рублей, то есть прибавила 15%. Для 11-классников скачок оказался еще весомее – плюс 3 тысячи рублей, или почти 16%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
1: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Аназвикс. Другая музыка на Микс.ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс.ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс.ФМ.
7: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: Реклама на Микс-ФМ.
1: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45. Mr. 305, Flo Rida and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Налоговая стала массово замораживать активы бизнеса при проверках. Контроль за налоговыми должниками в России ужесточается. Федеральная налоговая служба все чаще не просто блокирует счета компаний, но и фактически замораживает их имущество. Теперь под ограничения могут попасть не только деньги, недвижимость и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных и даже права требования контрагента. Речь идет об обеспечительных мерах, которые налоговая применяет после проверок, если считает, что бизнес может вывести активы и потом взыскать долг будет сложно. Как пояснила член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова, компания при этом не теряет имущество, но лишается возможности продать, заложить или переоформить его без согласия инспекции. Особенно ощутимыми новые меры могут стать для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов. У такого бизнеса основная стоимость сосредоточена именно в интеллектуальной собственности, а не в зданиях или оборудовании. Мужчины в статусе пенсионеров получают пенсию выше, чем женщины. Это следует из данных Социального фонда России за 2026 год. Средний размер назначенного пенсионного обеспечения мужчин составляет 25 353 рубля в месяц. У женщин этот показатель находится на уровне 25 204 рубля. Общая средняя пенсия в России составляет 25 254 рубля. Средний размер пенсионного обеспечения свыше 30 тысяч рублей зафиксирован в 12 регионах России. Согласно данным Социального фонда, уровень пенсии выше 30 тысяч рублей отмечен в Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Курсы валют почти не интересуют россиян. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Биржевые торги долларом США и евро прекратились 13 июня 2024 года. С 27 декабря этого же года Банк России устанавливает официальные курсы, объединяя данные биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. На этом фоне интерес экономически активных граждан к валютным котировкам продолжает падать. Сегодня за долларом следят 19%. В апреле 24-го таких было 23%. За евро 13%, а было 21%. Оба показателя самые низкие за всю историю наблюдений. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.